пошты пригородился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

возни царь то закрученился, и он повесил головочку на правое плечо. Пусть отц...

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

сына делочванства. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Варлам, про себя.

Слушайте, повесить. Слыхали ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Откуда тебе указ? А что мне этот вердик, разбойник, о, крышка ты? Вон она, что

not всех лица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Челом бьет.
1: Шуйский, сами, постой. Скажи, что ранит и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Петер Путинахалов пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

Боже свет, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!